0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали шукать Петровский вал. На сторонках подручника у назве автобусного пропынку на городище у Аршанском районе. У центра городского поселка Копысь. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Копысь, вядомая з 11-го стагоддзя, вал у ёй быў умацаваны, а на ім замак, які неаднаразова разбураўся і аднаўляўся. Расказвае наш гід старшыня копыскага пасялковага выканкама Кацярына Вацура.
2: Во время Северной войны здесь был сам Петр I, и вот этот вал укрепил, поднял на несколько метров, насыпали еще грунта, были сторожевые башни поставлены, от Днепра речка воду пустили, стили по кругу, то есть это стало оборонительным сооружением. И сам он здесь руководил укрепление этой крепости. И в народе это не только как городище, но больше как Петровский вал или вал Петра I. Но самого сражения здесь не происходило, поэтому вот в том первозданном виде, как Петр I его воздвиг, так оно и до сих пор вот мы можем видеть.
1: Не только бачыць, але и отпачываць, потому что зараз гэта месца для адпачынку недалёка ад моста жыцця. Так у Копысі называюць мост цераз Днепр, які з'явіўся ў 2007-м. З таго часу адсюль у Александрыю і назад дабрацца прасцей, чым проста. Дарэчы, 11 ліпеня там пройдзе свята. Купалля Александрыя збірае сяброў. Зафіксуйце, туды варта прыехаць. Аднак, паколькі сёння пра Копысь ідзе гаворка, то не будзем пераключаць увагу на іншую мясцовасць, а зноўку на вал вернемся. Тым больш, ёсць наш что поглядеть и на им изъяху.
2: И само расположение этого вала на берегу Днепра, на возвышенности, и вот эти башни, которые были в 2017 году воссозданы по эскизам вот именно петровских тех времен, они для нас теперь уже как смотровые башни. И вид, конечно, открывается изумительный.
1: Голова до яго крутится, дух захопливая, хотя для гэтага краявіду варта ў Копысь завітаць. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Рок з беларускім акцентам. Радіо «Столица».

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Народ Словении с национальным святом Днем Державности повеншаваў президент Беларуси. Александр Лукашенко звернул увагу на близкость подыходов двух краин до пытания экономики и захования национальных традиций. Минск выступает за взаимную повагу и открытый диалог у сферы культуры, спорту и гандлю. Белорусский лидер пожадал жыхарам Словении мирного неба, згоды и стабильности. 13-й форум регионов Беларуси и России открывается сегодня в нашей стране. Масштабные интеграционные мероприятия одночасово принимают Минск и Минская область. Еще лето головной темой встречи станет развитие межрегионального сотрудничества в сфере высоких технологий и личбовой экономики. Удел в форуме возьмут керовники министерства, депутаты, а так само делегации из десятков российских регионов. Автобус горел на припинку гостиницы «Сподорожник» по улице Чкалова в Минску. Здарение отбылося напередодні каля 11 годин вечера. На месте працавали супрацовники Министерства по надзвичайных ситуациях и хуткой допомоги. А потерпелых не поведомляется, рух троллейбусов на участку был спынены прикладно на годину. Дзяржаўтаінспекцыя звертае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, на вуліцах Арлоўскай, Ваўкшасава, Казянца і Пратыцкага. У Магілёве дадатковыя камеры кантралююць перавышэнне хуткасці на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў, у Брэсце на вуліцы 28 ліпеня, у Гомелі на Барыкіна і Рэчыцкім праспекце. У Мінску зараз плюс 17, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску плюс 22-24, у Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 26-28, у Брэсце 28-30, у сталіцы да плюс 20. И 5 без істотных ападкаў.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя!

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Рэклама на Радыё Сталіца.
2: Уау, Биллстоун Кристал. Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
3: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
6: Белагропромбанк.
1: Реклама на Радио Столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
1: Мы говорим вам 4!
2: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
3: Радио «Столица», кропка «Бай».

0: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Радио «Столица».
4: У столицы 10 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Народ Словении с национальным святом Днем Державности повиншовал президент Беларуси. Александр Лукашенко звернул увагу на близкость подыходов двух краин до пытаний экономики и захования национальных традиций. Минск выступает за взаимную повагу и открытый диалог у сферы культуры, спорту и гандлю. Белорусский лидер пожелал жыхарам Словении мирного неба, сгоды и стабильности. Рекордную сумму подписанных контрактов и погоднения чакают организаторы от форуму регионов Беларуси и России. 1500 представников влады и бизнесу обмеркуют совместные проекты от промысловости до науки и медицины. Свои достижения на центральной выставе в комплексе Белэкспо презентуют свыше 70 российских регионов и больше, как 160 буйных предприемств. У связи с перемещением официальных делегаций 13-го форума регионов Беларуси и России сегодня обмежеваны рух каля кургана Славы. Часовые изменения будут действовать до 16 годин. Участку с 1 по 3 километр автодороги Слободанова-Сады. Державтоинспекция просит автовладельников загодя уличивать эту информацию при выборе маршруту, строго выполнять потребования дорожных знаков и проявлять максимальную осторожность на этом участку трассы. Телефонные ошуканства от имя службовых особ вышли на первое место в криминальных сводках за минулые сутки. Как поведомили в Министерстве внутренних справ, громадяне поведомили в милицию об 300 подозренных звонков. Большость афер удалось своечасово спынить. Однако правоохранники все же зафиксовали 30 личбовых злочинств. Оперативники заблокировали 4 подробленные интернет-сайты и затримали одного курьера. У Минску зараз плюс 20, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет переменная облачность, местами короткочасовые дожди, в особных районах навальницы и порывистый ветер. Температура поветра до 30 тепла. В областных центрах у день чекается у Витебску плюс 22-24, в Могилеве 23-25, у Гомеле 24-26, у Гродне 26-28, у Бресте 28-30. У столицы до 25 тепла без істотных опадков.
5: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету.

0: работу и зарабатывай.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Радио Столица.
3: У столицы полудень, в студии с выпуском новин Владимир Казаков. Рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проводит сегодня президент. Керовник российского региона стал первым гостем у насыщенном графику Александра Лукашенко. Московская область является главным гандлевым партнером Беларуси сярод субъектов Российской Федерации. Подробности встречи у наступных выпусках. 13-й форум регионов Беларуси и России открылся в Минску. У межах масштабного мероприемства баки подпишут буйный пакет контрактов и погоднений об супрацовництве. Сегодня программа включает працу 10 тематичных секций по питанию харчовой безпеки, медицины, культуры и бизнесу союзной державы. Головной подеей пятницы станет великое пленарное посяджение об экономичном взаимодействии. А кроме этого, в выставочном центре Белэкспо на протягу всех дней форума працует масштабный керамик маш товаров белорусских и российских вытворцев. Обстановка каля межаў Беларуси носит эскалацыйный характер. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил на выпуску офицеров факультета Генерального штаба Узброенных сил. По той бок наших рубежов узмацняются групповки войск НАТО, удосканаливается инфраструктура, нарощуются военные бюджеты соседних держав, гучать милитаристские заявы политиков, подкреслил министр. Фактором стремливания он назвал подрыхтованные и добро оснащенные узброенные силы Беларуси. Рух транспорту у центры Минска перекрыть на 2 месяцы. В связи с реконструкцией моста на участку проспекта Незалежности от улицы Янки Купалы до площади Перемоги 6 липня по 30 жнивня будет заборонен проезд всех видов транспорта, окромя громадского. На мосте проведут демонтаж покрытия, обновят гидроизоляцию и установят монолитную плиту для повышения его грузоподнимальности. Работы будут вестися круглосуточно. У Минску зараз плюс 20, по данных Белгидромета. У другой половины дня у Белоруссии будет переменная облачность, местами короткочасовые дожди, в особных районах навальницы и порывистый ветер. Температура поветра до 30 тепла. В областных центрах у Витебску плюс 22-24, у Могилеве 23-25, у Гомеле 24-26, у Гродне 26-28, у Бресте 28-30. У столицы до 25 тепла без истотных опадков.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

Реклама на радио столицы. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях.

0: 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопление на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Короче, далее зараз будем доведываться про черговый рок-факт на тему морскую. Сегодня у нас день моряка, и мы высветляем в огле, кто из рок-музыкантов имеет дочинение до морской темы, а кто только марил об необсяжных морских просторах. Лиэм Галахер и его старейший брат Ноэл народились у Манчестера. Это буйный индустриальный город, однако, не глядячи на это, удельники гурта часто выкористовывали морские образы у текстах. Например, у легендарной B-side песни «Listen Up» и інших треках обыгрывалась тема морских глыбинь, ну а Ноэл Галахер натхнялся при этом знакомитой песней «Octopus's Garden Beatles», про якую ранее узгадывала. Свобода, сыход от реальности, водные просторы – это вогуле частые аллегории у музычной спадщине гурта «Оэзис». Цікаво, что сам Лиэм вядомы вельми их комичным и ироничным непрыманнем открытой воды. Музыкант признавался, что не умеет плавать и выступая с резкой критикой океана. У его разумении море створено для акул и медуз, и в его не варто соваться людям. А як лічите вы, сябры, як вам морская тема у вогуле? Делитесь вашими комментариями у телеграм-канале «Радио Столица». Зараз у нас ненадолго будет перепынок. Першая частка программы завершается, але голосование протягивается, и так само чакаем ваши комментарии по нашей сегодняшней теме.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Готовность Беларуси до дальнейшего поширения экономичного сотрудничества с Московской областью подтвердил сегодня президент. На встречу Палаты Незалежности с губернатором Андреем Воробьевым Александр Лукашенко отзначил, что этот российский регион занимает тривалое первое место в гандле с нашей страной. Огульный товарооборот перевысил 15 миллиардов долларов. Керовник державы подкрестил, что у теперешней складанной ситуации треба активно шукать новые решения у сферы безопасности и экономики. Четвертый международный антифашистский конгресс начинает свою працу в Минске. Главной темой масштабного форума стали борьба с расширением идей нацизма в современном свете, умацывание безопасности и оборона исторической правды. Удел в мероприятиях берут представники 36 держав. Больше за 600 человек сберутся на основную пленарную частку, которая запланована в Министерстве обороны завтра. Гоноровыми гостями конгресса станут ветераны Великой Отечественной войны и былые неполнолетние узники концлагеров. Новую схему подману громадян для медицинских работников фиксуют правоохранники в Беларуси. Зломысники телефонуют и поведомляют об небыто неполных данных в медицинской карте. После этого шуканцы просят продиктовать номер талона або личбовый код с поведомления для обновления системы. Милиция закликает громадян николи не поведомлять незнаемцам коды из СМС, пашпортные данные и любую иншую особистую информацию. Ни супрацовники поликлиник, ни представники банков николи не просят диктовать секретные комбинации по телефоне або в мессенджерах. Минск-Транс разбирается в причинах возгорания автобуса, каля припинку гостиница «Сподорожник». Видео охопленного огнем автобуса номер 56 появилось в интернете ближе до полночи. У Министерства по надзвичайных ситуациях рассказали, что загорание отбылося в моторном отсеку под час руху транспорту. Пассажиры самостоятельно покинули автобус, после чего огонь удалось потушить. Потерпелых нема, по факте здарения проводится проверка. У Минску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков, только местами по полуночно-усходней полове короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Ночная температура по ветру от 8 до 17, тепла у день до 32 градусов. В областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеле 25-27, у Могилеве 26-28, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32. У столицы в ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла, без істотных опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Радыёсталіца.
3: У сталіцы 14 гадзін, у студыі з выпускам навін Уладзімір Казакоў. Гатоўнасць Беларусі да далейшага пашырэння эканамічнага супрацоўніцтва з Маскоўскай вобласцю пацвердзіў сёння прэзідэнт. На сустрэчу ў Палацы Незалежнасці з губернатарам Андрэем Вараб'ёвым Александр Лукашэнка адзначыў, што гэты расійскі рэгіён займае трывалае першае месца ў гандлі з нашай краінай.
4: Московская область у нас первое место занимает, это там больше 15 миллиардов товарооборот, но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов, а Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
5: Дорожим очень.
4: Но знаю, что вам нелегко. И вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало, товарооборот. Наверное, что-то можем. Скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Хочу сказать, что мне нет необходимости вам рассказывать про экономику Беларуси, про то, что мы здесь творим, производим и прочее. Вы это хорошо знаете. Сложная ситуация. Надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: If you could live in your sense.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали шукать Петровский вал. На сторонках подручника у назве автобусного пропынку на городище у Аршанском районе. У центра городского поселка Копысь. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Копысь, вядомая з 11-го стагоддзя, вал у ёй быў умацаваны, а на ім замак, які неаднаразова разбураўся і аднаўляўся. Расказвае наш гід старшыня копыскага пасялковага выканкама Кацярына Вацура.
2: Во время Северной войны здесь был сам Петр I, и вот этот вал укрепил, поднял на несколько метров, насыпали еще грунта, были сторожевые башни поставлены, от Днепра речка воду пустила, стили по кругу, то есть это стало оборонительным сооружением. И сам он здесь руководил укрепление этой крепости. И в народе это не только как городище, но больше как Петровский вал или вал Петра I. Но самого сражения здесь не происходило, поэтому вот в том первозданном виде, как Петр I его воздвиг, так оно и до сих пор вот мы можем видеть.
1: Не только бачыць, але и отпачываць, потому что зараз гэта месца для адпачынку недалёка ад моста жыцця. Так у Копысі называюць мост цераз Днепр, які з'явіўся ў 2007-м. З таго часу адсюль у Александрыю і назад дабрацца прасцей, чым проста. Дарэчы, 11 ліпеня там пройдзе свята. Купалля Александрыя збірае сяброў. Зафіксуйце, туды варта прыехаць. Аднак, паколькі сёння пра Копысь ідзе гаворка, то не будзем пераключаць увагу на іншую мясцовасць, а зноўку на вал вернемся. Тым больш ёсць на што паглядзець і на ім з яго.
2: І само расположение этого вала на берегу Днепра, на возвышенности, и вот эти башни, которые были в 2017 году воссозданы по эскизам вот именно петровских тех времен.

0: Они для нас теперь уже как смотровые башни. И вид, конечно, открывается изумительный.
1: Голова до яго крутится, дух захоплевая, хотя б для гэтага краявіду варта ў копусь завітаць. Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыо «Сталіца». Рухаемся разам.

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Лета, канікулы, шмат вольнага часу у дзяцей і не толькі. Усім хочацца адпачываць, каб гэты адпачынак прынёс толькі задавальненне, толькі радасць. Сёння пагаворым аб тым, як у прыватнасці дэпартамент аховы дапамагае гарантаваць бяспеку прыватнасці самага дарагога, што ёсць у жыцці, гэта нашых дзяцей. Чым займаюцца? Якія тэхнічныя сродкі? Ці магчыма ёсць нейкія сакрэцікі аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны? Дзякуючы нашаму спікеру ў студыі намеснік начальніка партызанскага аддзела дэпартамента аховы, начальнік аддзялення сродкаў сістэм аховы Мікалай Мельнікаў. Привітанне, Мікалай Юр'євіч.
2: Добрый день. Хотел бы подчеркнуть, что безопасность наших детей – это наша первостепенная задача. Летом мы занимаемся тем, что обеспечиваем безопасность в детских лагерях, обеспечиваем безопасность в школьных лагерях, проводим комплексное обследование учреждений образования, где будут обучаться в следующий учебный год дети.
1: Подрыхтовка идёт.
2: Так точно. Идет подготовка, мы обследуем, где-то даже вводим какие-то новинки в системы безопасности, чтобы 1 сентября у детей началось безопасно, скажем так.
1: Ну, выпускные, апошнія званкі, все прайшло, уступная кампанія, свят вялікі. Калі усе праваахоўнікі, усе структурныя падраздзяленні праваахоўнага ведомства, яны працуюць ва ўзмоцненым рэжыме.
2: На каждый государственный праздник, на любой праздник, проводимый в городе Минск, к примеру, вот сейчас 3 июля будет День независимости, департамент охраны, да и в принципе вся система органов внутренних дел организовывает для детей специальные локации, где мы рассказываем и показываем детям, что такое безопасность, как себя вести в той или иной ситуации. Сотрудники ГАИ им рассказывают про соблюдение правил дорожного движения на время летнего периода, когда активно используются средства персональной мобильности, велосипеды, как нужно переходить дорогу, где надо спешиваться, где необходимо снизить скорость движения. Затем на каждой такой локации у нас выступают также специалисты-кинологи, которые берут с собой своих четвероногих друзей и показывают чуть ли не...
1: Чудо дрессировки, на самом деле.
2: Да, чудеса дрессировки, да.
1: Ну и, магчыма, вы сидите, многие поглядят, как это круто, и так само пожидают стать вашими коллегами.
2: Да, мы проводим и профориентационную работу с целью популяризовать деятельность департамента охраны.
1: Як вы прикладываете руку для того, как безопасность детей гарантовать не только летом?
2: По сути, тревожная кнопка – это мгновенный сигнал бедствия. Представьте себе ситуацию. Ребенок остался дома один и вдруг столкнулся с опасностью. Это может быть что угодно. Попытка проникновения в дом или внезапное ухудшение его самочувствия. Когда он не может самостоятельно вызвать помощь. В таких критических ситуациях, когда каждая секунда на счету, а ребенок не может позвонить, объяснить, что с ним происходит. Или вы сами не можете ответить в эту минуту на его телефонный звонок. Тревожная кнопка, установка этой тревожной кнопки, по сути, становится его единственным шансом на быструю помощь.
1: А были некие, ну, факты, приклады
2: были,
1: хочется?
2: Были, конечно же. К примеру, на территории Партизанского района в одном из жилых домов дома остался один 5-летний ребенок. Так получилось, родителям срочно нужно было отъехать там по рабочим делам. И к нему в квартиру начал ломиться неизвестный какой-то гражданин. Ребенок сориентировался, вспомнил, что у него дома установлена тревожная кнопочка. И нажал ее. Незамедлительно к нему выбыл наряд группы задержания Партизанского района для оказания помощи. Человек был задержан, ребенок передан благополучно родителям.
1: Пьяный.
2: Как потом оказалось, что это был выпивший человек, который перепутал двери.
1: Угу. Вот так, пераблытая дверь, и будет потребовать, как пустила жонка, а она его и не пустит. А тебе здравится, что дорослым допомагала вот эта именовитая тревожная кнопка?
2: Да, были не единожды случаи. Мы часто рекомендуем ставить такие тревожные кнопки лицам, у которых есть какие-то заболевания, лицам престарелого возраста. К примеру, 2 месяца назад на территории, опять же таки, Партизанского района наш наряд выбывал на кнопку тревожной сигнализации в квартире первого этажа. Прибыли, подошли, подошли к двери, услышали крики о помощи. То есть в бессознательном потом, как оказалось, уже состоянии лежала пенсионерка. Наш наряд в окно посмотрел, что человек лежит в бессознательном состоянии. Вскрыли квартиру в течение 10 минут и вовремя вызвали человеку скорую медицинскую помощь. То бишь спасли жизнь. Если бы, представим на секундочку, этой кнопки тревожной сигнализации у нее не было при себе, с ней могло бы быть случиться беда.
1: То есть как раз той выпадок, коли, возможно, нема часу для того, как набрать номер ратавальника, а тут одна кнопка.
2: Да.
1: Коли казать про технічныя вось гэтыя сродкі, заўсёды ўзнікае пытанне, што ўсё ж такі дзеці ці сталыя людзі, яны ж могуць і памылкова націснуць, і выпадкова націснуць. Вось што рабіць у такіх сітуацыях? Будзеце, не ведаю, якія-небудзь там санкцыі выкарыстоўваць?
2: Нет, это вполне естественное опасение. В таких ситуациях обычно мы прибываем на срабатывание тревожной сигнализации и проводим дополнительные инструктажи. Сотрудники рассказывают, в каких случаях стоит нажимать кнопку тревожной сигнализации.
1: Ну, а коли вы выпадково, ничего не будете?
2: Нет, ничего. Главное не пугаться и...
1: Таким же нам давайте сделаем некое подугольнение, те нечто пожадаем нашим слухачам.
2: Нашим слушателям хотелось бы мне пожелать продуктивного лета, отдохнуть, как говорится, на все 100%, но не забывать про безопасность.
1: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, наместник начальника партизанского отдела департамента аховы, начальник отделения сродков и систем аховы Миколай Мельников. Я ждану Таянчилевская. Разитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Народы Беларуси, России и Украины знову будут разом, заявил Александр Лукашенко на сустрэше со старшиней Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Як подкреслил керовник державы, Россия в этом плане может разлишивать на Беларусь.
2: Мы знаем, что Россия, Беларусь, это, как я говорю, наше общее отечество. Ну, не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
3: Хотя желающих очень много.
2: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили. И будут дружить. Пройдет такое время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
1: Автопробег «Гарады-герои, гарады-герою» по территории Беларуси стартовал сегодня в Минску, поведомляет Белта. Мероприятие стало часткой программы 13-го форума регионов Беларуси и России. Колонна с 5 автомобилей, которую означали герой Советского Союза, стартовала после урочистой церемонии для столичного монумента перемоги. Активисты наведывают место, связанное с памятью об народном ополчении во всех областях нашей страны. Белорусский стрелок Юрий Кравцов стал чемпионом света сирот юниоров, поведомили в Министерстве спорта. В рамках турнира у немецким Золе отбылись споборницы по стрельбе с малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Золото в этой дисциплине завоевал представник Беларуси, набравший 557 очков с 600 махчимых. Усяго по выниках сусветного першинства у скарбонцы белорусской юниорской сборной 4 медали, 3 из яких золотые. У Минску зараз плюс 23. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Переважно без опадков, только местами по полночно-усходней полове краины пройдут краткочасовые дожди, махчимы навальницы. Ночная температура по ветра от 8 до 17 тепла, у день до 32 градусов. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 23-25, у Гомелі 25-27, у Могилеве 26-28, у Гродня 28-30, у Бресті 30-32. У столице в ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла без істотних опадков.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Удар по автобусе с детьми у Брянской области – это террористичный акт, подобный на деяние фашиста у часы Великой Айчинной. Об этом старшиня Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила на встрече с Александром Лукашенко. И она так само провела историчную параллель с подвигом советского летчика Александра Мамкина.
2: Хочу высказать, прежде всего, свои слова и сочувствие, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Беларуси в Брянске. Это очередное такое преступление киевского режима. И знаете, будем открывать памятник в Полоцком парке города Минска Александру Петровичу Мамкину, героическому летчику, который добровольцем пошел на войну и совершил 74 боевых вылета, и потом получил задание эвакуировать детей из Полоцкого детского дома, потому что их хотели вывести в фашистскую Германию или пустить там как доноров. И он несколько вылетов успешных ночью совершил по эвакуации детей. И последний его вылет крайний уже был 10 детей, и фашисты обстреляли самолет. И он горящий самолет сумел посадить на землю, и все остались живы дети. Сам получил очень серьезные ожоги и, к сожалению, умер. Чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. И желаю скорейшего выздоровления детям.
1: Першие сертификаты товаров союзной державы будут урочены предприемством МАЗ и БелАЗ. По ведомому держсекретарю союзной державы Сергей Глазьев, на полях 13-го форума регионов России и Беларуси. Одним из критериев отримания статусу является соответствие стандартам и высокая якость продукции, подкреслил держсекретарь. При этом уклад предприемства у каждой из краин у кошт товару повинен быть не меньше за 25%. Обмежование и заборони на наведывание лесов действуют во всех областях Беларуси, свечит интерактивная карта Министерства лесов. Господарки. Обмежевания уведены на всей территории республики, кроме Жабинковского и Кобрынского районов Брестской области. Там установлены забороны. Открытыми застаются Верхнедвинский и Полоцкий районы Витебской области, а так само Решицкий район Гомельской области. У Минску зараз плюс 24. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пероважно без опадков, только местами по полночно-усходней полове краины пройдут короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Ночная температура поветра от 8 до 17 тепла, у день до 32 градусов. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску плюс 23-25, у Гомелі 25-27, у Могилеве 26-28, у Гродні 28-30, у Бресті 30-32. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла, без істотних опадков.
3: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да! Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
7: Радио «Столица», кропка «Бай».

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 16 хвилин, это радио столица, сябры, сегодня у нас день усмешки незнаемым людям, вельми крутое свято, пишите свои комменты, а покуль я расскажу одну историю. Я калісьці ехал у метро, выгляд таки мел, ведаете, прикладно все дренно, кава холодная, люди дикие, наогул житё боль. Стаю, сумую, ни на кого не гляджу, а побач сядит дзяўчына и раптом глядит мне в очи и усмехается, не с насмешкой, без флирту, а просто по-человечи. Просто и щиро. Я в отказ ей усмехнулся, хотя и дивновато было. И что вы думаете, настрой хоп и выскочил с минус 15 у стабильные плюс 25, как сегодня. И я потом сам несколько разов комусти усмехнулся у той день. Бо это заразно, это как добрые селфи, ти липучая песня на радио, и оно распаусюджуется вельми хутко. Напишите вы, сябры, кому вы усмехнулись, а что потом отбылося. Пишите, навод, коли отказ был. Чего глядишь, ты что, звар'ятеў? Такие люди так само бывают, але крыўдзіцца на их не потребно. Просто гэта з'ява чалавечаская. Сябры, напишите у драйв-чат, знаходьте его у пошуку, просто трэба увесці. Радио столица на русской мове, долучиться до суполки, лайк на пост, конечно, трэба не забыться и поставить. Тут заўсёды у нас прыгожыя вельмі дзяўчыны, стараемся, малюем для вас. Ну и, конечно, все ваши комменты мы агучым у другой эфирной гадзіне. Можете верши досылать вот зараз наш слухач Пітер даслаў вершык, потым яго агучым. Далучайцеся і вы, калі ласка, сябры, рухаемся.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Рабочий день подходит к концу. Но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: дворе.
1: Навигатор.
2: 17.38, радио столица. У нас сегодня день усмешки незнаемым людям. И завтра на дворе такое, что сама природа кажа. Ну, усмехнися ты уже. У Минску чекается плюс 25, плюс 27. Легкие облоки – это идеальное на дворе, как послать свою позитивную энергию суседу. Гродно плюс 28, плюс 30, без опадков, птушки спевают, люди усмехаются, и навод кот на лауце выглядая задоволенным. Брест 30-32, теплыня, быцам нехта грея тебе знутры. Могилёв 26-28, махчимы невеличкие опадки, не глядячи на гэта, хочется с усмешкой обнять свет, або хотя б своего котика. Гомель плюс

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. У рамках встречи с губернатором Московской области Александр Лукашенко рассказал об недавнем визите представников Владимира Зеленского. Президент подкреслил, что позиция нашей страны миролюбивая, але в любой ситуации Беларусь будет разом с Россией.
2: На этом месте недавно были представители Зеленского. Он прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего отечества. Мы это прекрасно понимаем.
1: Лауреатов конкурсу «Лепшие товары Республики Беларусь» на рынку Российской Федерации 2025 года узнагородили у молодежни в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. Конкурс накерован на поддержку белорусских вытворцев, которые выпускают конкурентоздольные товары, повышение их экспортных махчимостей и створение высокой репутации. Отповедный статус у 5 номинациях отримали 102 товары и послуги от 64 организаций нашей страны. Меры для борьбы с киберзлочинностью становятся все больше эффективными, поведомил старшиня следшего комитета Беларуси Константин Бычак. По воле его слов, летась доля киберзлочинства в Беларуси склала около 30%, а за неполные 6 месяцев этого года показчик достигнул 35%. Как отзначил эксперт, зладженная работа международных следшооперативных групп краин-удельниц СНД показала высокую результативность, и такий формат сотрудничества треба развивать. У Минску зараз плюс 24. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважно без опадков, только месяцами по полночно-усходней полове краины пройдут короткочасовые дожди, махчимые навальницы. Ночная температура по ветра от 8 до 17 тепла, у день до 32 градусов. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску плюс 23-25, у Гомелі 25-27, у Могилеве 26-28, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла, без істотных ападкаў.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями

0: пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Накопление на серьезные цели требует времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопление на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
1: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
3: 18.30, радио столица, сябры, сегодня у нас день усмешки незнаемым людям. Читаю цікавую информацию, каб вам она была и корыстной. Усмешка – это природный антидепрессант. Она стимулюет выпрацовку эндорфинов. Нават примусовая усмешка поляпшает настрой. Наш мозг, он наивный, але эффективный. Люди, которые усмехаются частей, живут у среднем на 7 годов даужей. У среднем человек усмехается каля 20 разов у день, а дети ажно 500 разов. Поглядите, и треба брать за их приклад. Жанчыны усмехаются у 2 раза частей за мужчин, але мужчины частей робят гэта с сарказмом. У культуры Японии усмешка можа значить не радость, а прикрыццё эмоций. Первый смайлик узник у далеким уже 82-м годе, 1982-м, конечно. Подчас сапраўднай усмешки активизуется двойчы больше мышцаў, чым калі ты злуешся. Таму гэта яшчэ і добрая пракачка. Жывёлы таксама усміхаюцца, асабліва сабакі, калі бачаць гаспадара. У Італіі ёсць школа усмешкі, дзе вучаць паказваць радасць без фальшу. Вось так, сябры, вы таксама можаце гэтаму навучыцца. Кожны дзень маленькія крокі. Ну і, канешне, сябры, усмешка, яна дае не толькі эндарфіны, але яшчэ і прамені ў сусвет позитиву несе тому, як у тым мультику, як у той песні проспевали. Поделися усмешкою своей, и она еще не раз до тебе звернется. Мы будем делиться с вами доброй музыкой. Заставайтесь с нами. Погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18:40, это радио столица. У нас сегодня день усмешки незнаемым людям. И, конечно, буду починать читать по традиции ваши комменты, какие вы дослали у наш драйв-чат. Заходьте, сябры, у суполку, шукайте у пошуку телеграма. Просто напишите «Радио Столица» и все комменты под опошним постом покидайте, я их огучиваю заусёды. Першим пишет сегодня Питер Гриффин, такий вось мультипликационный персонаж. Мой гайд – поширать светопогляд для тих, хто дбає щиро мову, познавши смаку дарованку. Проздраник смажанку мачанку. Усім смачного і доброго вечора. Вам, Питер, так само усього самого лепшого і, конечно, смачно есть. Вы нам дослали крутый фотоздымок. Заходьте, сябры, поглядите. Там есть усё. Там есть приемник, там есть хамон. Каратей, смачно есть. А вось Василь, наш слухач, одразу отказывая. Смачно, смачно усмехнись, и усё будет. Вельми добро. Такий вось мемчик Мальвина написала. Привитание усім. Вельми приемно вас чуть. Заусёды у вас вельми приемные темы. Добрая музыка. Музыка и вас сустракаю с усмешкой. Дякую. Коли на души скрабутся кошки, и ты раптом бачишь человека с усмешкой, на души становится приемно и тепло. Жадаю всем бодерости и доброго настрою. Дарите свою усмешку не только себе, але и тем людям, якія знаходятся побач. Лепше не скажешь, Мальвина, вам так само привитание. Далее у нас цікавый коммент и цікавый такий вось человек с цікавым фотоздымком. Никнейм не подписаны, але мне здаецца там актер с сериала «Декстер». Няхай радио хвали, радио столица, заўсёды несуть у ваши дамы только добрые вестки, натхнение и выдатный настрой. Новый у нас слухач, дякую вам. Так само напишите, як ваше имя. Антонио, бадьорость у нас тут. Дякую, дякую, сябры, за мемчики. Дякую, хлопцы тут у нас в чате обмерковали чемпионат свету. Аматорам так само привитание, кто сочит за футболом. Напишите, як вы лічыце, хто пераможа ў гэтым годзе. Далей у нас сябры цікавыя каменты далятелі мне у асабістыя. Нехта сціплы напісаў: я усміхнулася хлопцу ў метро, ён адвёў вочы, але потым таксама усміхнуўся. Вось так і пачалося. Што пачалося, не ўдакладнілі. Я спадзяюся, што добрае. Я грузчык, усміхаюся людзям на працы, а яны мне кефір. А дакладна кефір, калі кефір добра таксама. Драбяза, але мне прыемна. Дзякуй. Сёння усміхнулася дзяўчынцы на лаўцы, яна паказала язык, але зразумела мяне. Вось бачыце, сябры, у нас слухачы вельмі добра працуюць са сваімі усмешкамі. Гэта здорава, гэта супер. Канешне, рухаемся далей. Пад лепшую музыку пагналі.

0: радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. Навошта телефонное шукание спаскардился у милицию на своего курьера и чем для меньшанки скончилась пропанова по дистанционной замене лечильников. Об этом у ближайшие хвилины у студии Ягор Шевчек. У столичную милицию звернулся мужчина и поведомил, что подначалены выкрал его буйную сумму грошей. Высветлилось, что заявник был куратором ашуканцев, а нанятый им курьер присвоил сродки подманутой женщины. Поведомил начальник отдела криминального вышуку по Минску Сергей Кухарчик.
2: В милицию обратился мужчина и сообщил, что работник похитил у него крупную сумму денег. Оказалось, сам заявитель находился за границей и был куратором мошенника. А нанятый им курьер забрал деньги обманутой минчанки. Установлено, что около недели назад 20-летний иностранец нашел в интернете подработку курьера и приехал в Беларусь. В Минске он забрал из условного места пакет и планировал вывезти его за границу. Молодой человек знал, что внутри находятся похищенные телефонными мошенниками деньги, но все равно выполнил задание. В это время у курьера разрядился телефон, из-за чего он потерял связь с куратором. А тот, в свою очередь, решил, что работник присвоил наличные. И в качестве наказания сообщил в милицию личные данные помощника. Сотрудники милиции задержали курьера. При нем обнаружено 12 тысяч долларов, которые в тайнике положила обманутая минчанка. Женщина думала, что декларирует свои сбережения. Деньги изъяты и будут возвращены хозяйке. Милиция напоминает, что участие в мошеннических схемах незаконно и опасно. Кураторы рассматривают курьеров как расходный материал и регулярно сообщают милицию о своих пособниках. Не соглашайтесь на преступную подработку.
1: До правоохранника звернулася 73-годовая пенсионерка. Ашуканцы подманули ее по схеме водоканала. Женщина продиктовала коды за смс-поведомлению, после чего и лжесупрацовник финансовой милиции наполохал ее спонсированием террористичной организации. Поведомила старший инспектор отдела информации и громадских связей столичной милиции Катерина Добровольская.
3: В Минскую милицию обратилась 73-летняя пенсионерка, которую обманули по схеме водоканала. Под предлогом замены счетчиков женщине прислали несколько смс-сообщений, из которых она продиктовала коды, после чего липовый сотрудник финансовой милиции обвинил пенсионерку в спонсировании террористической организации и напугал уголовным делом. Минчанка поверила и согласилась предоставить декларацию о доходах, чтобы оправдать себя. Для этого она по видеосвязи продемонстрировала мошенникам все хранившиеся дома накопления общей суммы около 11 тысяч рублей в разной валюте. Женщина сложила их в конверт и под контролем аферистов спрятала его в траве в условленном месте. Однако пенсионерка отказалась уходить домой и оставлять деньги без присмотра. Она хотела дождаться курьера Национального банка, но мошенники запретили это делать. На следующий день аферисты позвонили женщине снова и потребовали дополнительно задекларировать деньги, хранящиеся на банковских карточках. Тогда она поняла, что стала жертвой обмана. Милиция напоминает, если незнакомец по телефону требует у вас назвать код из смс-сообщения или задекларировать деньги, то немедленно положите трубку и обратитесь в милицию по телефону 102.
1: За минулые сутки в милицию поступило свыше 300 поведомлений об звонках телефонных ашуканцев. Дякуючи оперативности сотрудников органов внутренних справ и пильности громадян, большее злочинство удалось предухилить. Специалисты заблокировали 4 ашуканские интернет-ресурсы, платежи у адрес 47 замежных реквизитов, а так само припинили расходные операции по 75 рахунках. По способе учинения супрацьправных деяний лидируя махлярство двумя службовых особ, купля товаров у интернете и крадежи с выкористанием соцсеток.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко подтвердил готовность открыть громадянам Украины доступ у белорусское приграничье для сбора грибов и ягод, как это было у минулые годы. Об этом керовник державы заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
2: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы и ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег. Ну, для того, чтобы прожить, что легко было в Украине до войны, очень тяжело. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, то заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
1: Полковник Максим Гакотин призначены намесником начальника Генерального штаба Узброенных сил, начальником Головного оперативного управления. Отповедный указ подписал керовник державы. Беларусь и Россия пропрацовывают туристичные маршруты для подорожников с третьих краин, которые объединяют сразу несколько городов союзной державы. Поведомил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Поводля его слов, особливую цікавость такие туры уявляют для гостей из краин Азии, Близкого Усходу, Африки и Латинской Америки. Еще одним перспективным направлением является промысловый туризм. Популярностью користаются буйные белорусские предприятия, где можно познакомиться с сучасными творчеством и историей ведомых брендов. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович пробилась у основную сетку Уимблдонского турниру. У поединку третьего раунда белоруска оказалась мощнейшей за канадскую теннисистку Кэтрин Себау. Соперница еще одной белоруски Александры Соснович у вырашальном матче за уваход у турнир станет представница Канады Бьянка Андреевско. По данных Белгидромета, 26 червня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Переважно без опадков, только местами по полночно-усходней полове краины пройдут короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Ночная температура поветра от 8 до 17 тепла, у день до 32 градусов. У областных центрах у пятницу чакается. У Витебску плюс 23-25, у Гомелі 25-27, у Могилеве 26-28, у Гродні 28-30, у Бресті 30-32. У столице у ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла, без істотних опадков.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шилчик. Беларусь готова до далейшего развития супрацовництва с Московской областью. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Андреем Воробьевым. Как подкреслил керовник державы, Московская область занимает первое место по товарообороте с Беларусью сирот у всех субъектов Российской Федерации.
2: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущее первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область. Все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
3: Да, мы этим дорожим очень.
2: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало, а товарооборот. Наверное, что-то можем. Скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самое доброе пожелание всем тем, кто рядом с вами
3: спасибо.
2: Долгое время стоит.
1: Александр Лукашенко накировал спочуванні виконуючий обов'язки президента Венесуэлы Делси Элейни Родригес Гомес у сувязі з ахвярами у виніку землетрасення. У гэты непросты час накіровуем самые шчырыя словы падтрымки усім жыхарам Венесуэлы, асабліва ахвярам стихії, хто страціў блізких, застаўся без прытулку, гаворыцца ў спачуванні. Кіраўнік державы падкрэсліў, што народ і кіраўніцтва Беларусі былі і застаюцца надзейнымі сябрамі Венесуэлы, гатовымі прыйсці на дапамогу ў цяжкі час. У союзной державе створаются передумовы для узникнения дублирующих вытворчестей, заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на посяджении профильной секции 13-го форума регионов Беларуси и России. Так, у России реализуется шерох буйных проектов с уделом китайских партнеров по вытворчести тракторов, аналогичных белорусским. А кроме того, КАМАЗ активно поширая линейку тяжкой карьерной техники, аналогичной БелАЗу. Необходимо накировать суместные намагания на развитие и модернизацию вытворцев той продукции, объемов якой недостатково у союзной державе, а не на створение новых залишних вытворчестей, подкреслил дипломат. По данных Белгидромета, 26 червеня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважно без опадков, только месяцами по полночно-усходней полове краины пройдут короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Ночная температура поветра от 8 до 17 тепла, у день до 32 градусов. У областных центрах у пятницу чакается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеле 25-27, у Могилеве 26-28, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32. У Столицы уночи плюс 12-14, у день до 27 тепла, без істотных ападкаў.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Лета, канікулы, шмат вольнага часу у дзяцей і не толькі. Усім хочацца адпачываць, каб гэты адпачынак прынёс толькі задавальненне, толькі радасць. Сёння пагаворым аб тым, як у прыватнасці дэпартамент аховы дапамагае гарантаваць бяспеку, прыватнасці самага дарагога, што ёсць у жыцці, гэта нашых дзяцей. Чым займаюцца? Якія тэхнічныя сродкі? Ці магчыма, ёсць нейкія сакрэцікі аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны, дзякуючы нашаму спікеру ў студыі. Намеснік начальніка партызанскага аддзела дэпартамента аховы, начальніка аддзялення сродкаў сістэм аховы Мікалай Мельнікаў. Прывітанне, Мікалай Юр'євіч.
2: Добрый дзень. Хацеў бы падчеркнуць, што безопасность наших дзяцей – это наша первостепенная задача. Летом мы занимаемся тем, что обеспечиваем безопасность в детских лагерях, обеспечиваем безопасность в школьных лагерях. Проводим комплексное обследование учреждений образования, где будут обучаться в следующий учебный год дети.
1: Подрыхтовка идет.
2: Так точно. Идет подготовка, мы обследуем, где-то даже вводим какие-то новинки в системы безопасности, чтобы 1 сентября у детей началось безопасно, скажем так.
1: Ну, выпускные, апошнія звонки, все это прошло, уступная кампания, свят великий. Коли все правоохоўнікі, все структурные подразделения правоохоўнага ведомства, яны працуют в узмоцненном режиме.
2: На каждый государственный праздник, на любой праздник, проводимый в городе Минск, к примеру, вот сейчас 3 июля будет День независимости, департамент охраны, да и в принципе вся система органов внутренних дел организовывает для детей специальные локации, где мы рассказываем и показываем детям, что такое безопасность, как себя вести в той или иной ситуации. Сотрудники ГАИ им рассказывают про соблюдение правил дорожного движения на время летнего периода, когда активно используются средства персональной мобильности, велосипеды, как нужно переходить дорогу, где надо спешиваться, где необходимо снизить скорость движения. Затем на каждой такой локации у нас выступают также специалисты-кинологи, которые берут с собой своих четвероногих друзей и показывают чуть ли не...
1: Чудо дрессировки, на самом деле.
2: Да, чудеса дрессировки, да.
1: Ну и, магчыма, вось дети многие поглядеть, как это круто, и так само пожидают стать вашими коллегами.
2: Да, мы проводим и профориентационную работу с целью популяризовать деятельность департамента охраны.
1: Как вы прикладаете руку для того, как безопасность детей гарантовать не только летом?
2: По сути, тревожная кнопка – это мгновенный сигнал бедствия. Представьте себе ситуацию. Ребенок остался дома один и вдруг столкнулся с опасностью. Это может быть что угодно. Попытка проникновения в дом или внезапное ухудшение его самочувствия. Когда он не может самостоятельно вызвать помощь. В таких критических ситуациях, когда каждая секунда на счету, а ребенок не может позвонить, объяснить, что с ним происходит. Или вы сами не можете ответить в эту минуту на его телефонный звонок. Тревожная кнопка, установка этой тревожной кнопки, по сути, становится его единственным шансом на быструю помощь.
1: А были некие факты, приклады
2: хочется? Были, конечно же. К примеру, на территории Партизанского района в одном из жилых домов дома остался один 5-летний ребенок. Так получилось, родителям срочно нужно было отъехать там по рабочим делам. И к нему в квартиру начал ломиться неизвестный какой-то гражданин. Ребенок сориентировался, вспомнил, что у него дома установлена тревожная кнопочка. И нажал ее. Незамедлительно к нему выбыл наряд группы задержания Партизанского района для оказания помощи. Человек был задержан, ребенок передан благополучно родителям. Как потом оказалось, что это был выпивший человек, который перепутал двери.
1: Вот так, пераблытая дверь и будет потребовать, как пустила жонка, а она его и не пустит. А тебе здарается, что дорослым допомагала вот эта именовито тревожная кнопка?
2: Да, были не единожды случаи. Мы часто рекомендуем ставить такие тревожные кнопки лицам, у которых есть какие-то заболевания, лицам престарелого возраста. К примеру, 2 месяца назад на территории, опять же таки, Партизанского района наш наряд выбывал на кнопку тревожной. тревожной сигнализации в квартире первого этажа. Прибыли, подошли к двери, услышали крики о помощи. То есть в бессознательном потом, как оказалось, уже состоянии лежала пенсионерка. Наш наряд в окно посмотрел, что человек лежит в бессознательном состоянии. Вскрыли квартиру в течение 10 минут и вовремя вызвали человеку скорую медицинскую помощь. То бишь спасли жизнь. Если бы, представим на секундочку, этой кнопки тревожной сигнализации у нее не было при себе, с ней могло бы быть случиться беда.
1: Ось якраз той випадок, коли, магчыма, нема часу для того, как набрать номер рятувальника, а тут одна кнопка.
2: Да.
1: Коли казать про технічныя вось гэтыя сродкі, заўсёды ўзнікае пытанне, што ўсё ж такі дзеці ці сталыя людзі, яны ж могуць і памылкова націснуць, і выпадкова націснуць. Вось што рабіць у такіх сітуацыях? Будзеце, не ведаю, якія-небудзь там санкцыі выкарыстоўваць?
2: Нет, это вполне естественное опасение. В таких ситуациях обычно мы прибываем на срабатывание тревожной сигнализации и проводим дополнительные инструктажи. Сотрудники рассказывают, в каких случаях стоит нажимать кнопку тревожной сигнализации.
1: Ну, а коли вы выпадково, ничего не будете?
2: Нет, ничего. Главное не пугаться и...
1: Таким же нам давайте сделаем некое подугольнение. Те нечто пожадаем нашим слухачам.
2: Нашим слушателям хотелось бы мне пожелать продуктивного лета, отдохнуть, как говорится, на все 100%, но не забывать про безопасность.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, наместник начальника партизанского отдела департамента аховы, начальник отделения сродковых систем аховы Миколай Мельников. Я ждану Таня Челевская. Разитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Американские металкорщики Windwalkers из Массачусетса – выдатный приклад того, как сучасный тяжкий гурт может пробиться до слухача цалком самостойно, без допомоги буйных продюсеров. Гурт выпустил свой дебютный альбом «The Lost Boys» у 2018 году, стал популярным и долгий час заставался абсолютно незалежным коллективом. У 2022 году до их долучился новый вокалист Тревор Борг, які вельмі змяніў гучанне гурта. Разам з ім яны выпусцілі альбом «What If I Break» і «Don't Belong Here» ўжо на міжнародным лейбле. Windwalkers спалучаюць цяжкія рыфы, пост-хардкор энергетыку і сучасныя поп-элементы, а Тревор прынёс у гурт глыбокія тэксты і дынамічны вакал. Гурт працягвае развівацца, ладзіць туры і заставацца верным сваім караням. Слухаем іх магутны трек – Windwalkers, The Feeling.

ждем лета в старых квартирах. В старых квартирах, где есть свет, голос, телефон, горячая вода, радиоточка, пол, паркет, санузел, раздельный дом, кирпичный одна,

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
7: «Рок-лайф» по-русскому.
8: Рок-лайф по-руску. Концертные записи Виктора Цоя и группы Кіно. Спрэчкі за якасць гука здараліся амаль на кожным канцэрце. Выкарыстанне фанаграм у той час было звычайнай практыкай сярод артыстаў. І аднойчы Цой, крыху пакрыўдзіўшыся на месцах гукарэжысёраў, сказаў: «Напэўна, для вас незвычайна, калі група іграе жывым гукам, і вы не прывыклі так працаваць». Па ўспамінах відавочцаў, якім пашчасціла трапіць на канцэрты Кіно, нягледзячы на ўсе тэхнічныя агрэхі, энергетыка музыкантаў усё гэта перакрывала. Спадзяюся, што сённяшнія запісы таксама могуць крыху перадаць той самай энергіі, якая суправаджала кожны канцэрт Цоя.

телефонную будку. Скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты и спички, бутылка вина, и она

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 26 червня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Первоважно без опадков, только местами по полночно-усходней полове краины пройдут короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Ночная температура поветра от 8 до 17 тепла, у день до 32 градусов. У областных центрах у пятницу чакается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеле 25-27, у Могилеве 26-28, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32. У лице у ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла, без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларускі лён лічыцца адным з лепшых у свеце. Па аб'ёме вытворчасці льнога валакна Беларусь уваходзіць у тройку сусветных лідараў пасля Францыі і Бельгіі. Умерана кантынентальны клімат, аптымальная колькасць ападкаў і склад глебы ідэальна падыходзіць для вырошчвання лёну да гунцу, валокны якога адрозніваюцца трываласцю і эластычнасцю. Захаванне і мадэрнізацыя савецкіх стандартаў і ўкараненне сучасных тэхналогій дазваляе вырабляць як трывалыя класічныя тканіны, так і найтонкія палотны прэміум-класа. Флагман індустрыі Аршанскі льнокамбінат, які ўваходзіць у лік буйнейшых вытворцаў і льняных вырабаў у Еўропі і СНД. На прадпрыемстве, прадукцыя якога ўдастоена дзяржаўнага знака якасці, арганізаваны поўны цыкл вытворчасці. Аб адметнасцях непростага працэсу расказаў намеснік генеральнага дырэктара па эдалагічнай рабоце і сацыяльных пытаннях прадпрыемства Сергей Сідзін.
2: Для того, чтобы эту кашулю сделать, нужен труд. Земледельца, обработать почву, нужно протравить сорняки. Лен очень капризная культура. На одном поле лен можно сеять один раз в 7 лет. Он очень капризен к заморозкам, очень капризен к погоду. Лен зацветает, он цветет всего лишь 3-5 дней. Лен не косят, а выдергивают из земли. Но вырасти даже самый замечательный лен – это 30% успеха. Потому что нужно его правильно заготовить. Если лен перележит на солнце, не заработают бактерии, которые сделают ферментацию, это будет солома. Должен быть дождик, высокая температура, солнышко. И когда бактерии начинают свою работу, отходит верхний слой лубы, от которого потом получится костра, от самого волокна. И волокно приобретает благородный серый цвет. Поэтому его нужно еще заготовить. Если мы лен не удержим в поле, мы привезем зеленчак. Если передержим, мы привезем гнилье.
1: Далее урожай треба привезти на льнозавод.
2: Льнозавод должен его отделить верхнюю часть луба от волокна, вычесать все остатки, ну и самое главное, вручную рассортировать его по номерам. А там порядка 36 критериев, по которым определяется номер волокна. Привезти его на Аршанский льнокомбинат. На льнокомбинате технологическая цепочка 45 дней. С момента захода волокна и выхода готовой ткани. Прежде всего лен приходит в специальное помещение, лабаз, где его обрабатывают специальным раствором, и он доходит, как мы говорим. То есть это улучшает прочес и удаление тех моментов, которые на льнозаводе, к сожалению, не сделали. Второй момент. Это он поступает на льночесывальную машину.
1: Пасмы вычесываются, выдаляются волокны, что не отповедают дужине. А потом лен поступает на наступную машину.
2: На ленточной машине происходит его смесовка. То есть лен даже на одном поле, в середине и по краям различных свойств. Поэтому мы смешиваем сырье с различных производителей и различных полей. Сучиваем чесанную ленту, делаем ровницу. Потом ее отбеливаем для того, чтобы ткань получить спокойную, а не зебристость, разнооттеночную. Потом мы придем тонкую ниточку. Лен – единственное волокно, которое придется мокрым способом. В прядяной машине налито почти 400 литров воды.
1: И она нагреется до 38 градусов, а после выдается специальный сродок,
2: который умягчает ее. Вытяжением устанавливается специальным валиком и кольцеобразным способом наматывается на веретено. Вот эта тонкая ниточка, она очень влажная, поэтому ее сушим в течение 4,5 часов при температуре 110 градусов по Цельсию. Потом эту ниточку мы везем на мотельный автомат, который ее перематывает с маленьких патронов на большие бобины до 4,5 километров длины, при этом удаляя все неровности пряжи, которые образовались на прядяной машине. Потом мы идем на сновальную машину. Сновальная машина набирает ткацкую основу. Потом ткацкая основа идет на шлифтовальную машину. Для того, чтобы подвергнуться специальному умягчению, потому что все станки работают на больших оборотах. И наносится специальный слой очень тонкого раствора, называется ткацкая шлихта, варится из картофельного крахмала, пропаривается, и каждая ниточка становится эластичной, станок меньше ее рвет. И потом поступает в ткацкий цех. Станок у нас сейчас работает на скорости 500 оборотов в минуту. Делает примерно 18 метров ткани в час. Ее еще нужно постирать, усадить, отбелить, покрасить, умягчить и потом только дать потребителю.
1: Нездарма еще наши предки казали, лен любит руки. На белорусской земле он вырощивался со старожитных часов. Блакитные кветки лена упрыгоживают сучасный герб Беларуси. З'являются символом створальной працы, а так само добра и достатку. Прыгажусть и зручность льняной тканины ценить во всем свете, а популярность культуры растет с каждым годом. И это еще одна нагода щиро гнариться тем, что зроблено у Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси. Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Звялі для езуітаў на грошы сіроткі, магчыма, без апошняй мянушкі было б складаней зразумець, дзе гэта і што. Ну а сіротка Мікалай Хрыстафор Радзівіл раскрывае карты. Едзем у Нясвіж і разам з нашым гідам-экскурсаводам нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Нясвіж Алай Нікіценка ідзём да касцёла найсвяцейшага Божага цела.
1: Изначально его строят в виде греческого креста, а потом это вдруг почему-то становится уже неприемлемым. И если вот, что называется, рассмотреть костёл сверху, то вы поймёте, что это латинский вытянутый крест. То есть есть основной неф, есть трансепт, который пересекает, ну и два дополнительных нефа, но это если войти в костёл, тогда это будет очень хорошо видно. Что касается костёла, и вообще, в принципе, сиротки. Сиротка очень хотел здесь свою собственную маленькую Италию. Он очень звал итальянцев, они приехали сюда, посмотрели на округу, сказали ему, что здесь в этом логове маленькой Италии не получится никогда. И сиротка понимает, что для того, чтобы итальянцев, архитекторов сюда заманить, им надо что-то тоже, наверное, как-то предложить.
0: И он тады Нясвіж хаотичны по планировце перетворил у портальны каменны город. Атрымаў для яго магдэбургскае права і без італьянцаў пачаў будаваць свой замак па новай італьянскай сістэме.
1: І вот когда они приехали через 4 года и все это увидели, они остались на 13,5 лет для того, чтобы воплотить его самые смелые замыслы в жизнь. И этот храм построен по прообразу римского храма Иль-Джизу. Это один из главных храмов в Италии. Правда, несвежски поменьше. И вот что касается храма, он действительно строится для иезуитов, когда орден иезуитов запрещают. В 18 столетии он становится приходским, и таковым он является до сих пор. Несвежский костел, несмотря на все перипетии своей жизни, никогда не закрывался. Он всегда был действующим храмом.
0: Вядома, важна тое, што пад касцёлам знаходзіцца сямейны магільны склеп Радзівілаў, трэці ў Еўропе па колькасці пахаванняў.
1: После Габсбургов і Бурбонов, австрійскіх, французскіх каралей, там сегодня 69 захоронений Радзівілаў. В 2018 году крипту топит талыми водами. Но благо очень быстро подключили всю возможную аппаратуру, воду откачали, и на реставрации крипта была до декабря 2022 года. Сегодня мне уже снова можно спуститься и посмотреть.
0: Что до самого костела. Это первая кружево-купольная базилика на территории Сходней Европы, и только в 21-м стагодзе под час реставрационных работ стала вядома. Храм расписаны не только внутри 50 библейских сюжетов, але и звонку.
1: И если вот пройти сегодня вокруг храма, то вы увидите зондажи 17-18 столетия, а это вообще нонсенс, потому что даже мы очень долго говорили, что это первая крестово-купольная базилика на территории Восточной Европы, которая просто поштукатурена и побелена. А оказалось, что она еще расписана.
0: Это урашальное видовище еще больше притягивает до костела. Увогуле сам ён одно з самых унікальных месцаў і будынкаў не толькі ў Беларусі, у рэлігійным плане, архітэктурным, ды ў гісторыі чалавецтва. Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

войны до перамоги. Про важные подеи и об героях Великой Айчинной. Про подвиги и память у проекте «Дорогами перамоги». Кожную субботу и неделю у 6:40 на радио «Столица». Радио «Столица». Музыка твоей души.